0: Распускаемся. Весна на АСТВ.
1: Let's get down to business.

0: Регистрация СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 4 мая, на территории Сахалинской области. В Ахе ожидается снег около нуля на термометре. В Тымовском 3 градуса тепла, погода без осадков. В Смирных, Чехове, Невельске и Холмске воздух прогреется до 9 градусов, осадков не предвидится. В Углегорске и Томари тоже без осадков, до плюс 6. В Северокурильске временами снег, 3 градуса тепла. В Курильске до плюс 5, осадки в виде дождя. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков, ночью ожидается 3 градуса тепла, днем 6 градусов выше 0. Ветер северо-восточный от 6 до 12 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39 99 90. 39 99 90.
4: Реклама.
5: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
2: Быть в курсе последних событий просто как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
6: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 4 мая, на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском и в Ногликах погода без осадков, средняя температура 4 градуса выше 0. В Паранайске, Красногорске, Макарове и Долинске до плюс 5 осадков не ожидается. В Охотском и Корсакове 5 градусов тепла без существенных осадков. В Аниве воздух прогреется до 7 градусов, осадков не ожидается. В Малокурильском дождь до плюс 8, в Южно-Курильске на термометре 3 градуса тепла, осадки в виде дождя. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков. Ночью 3 градуса тепла, днем до плюс 6. Ветер северо-восточный от 6 до 12 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39 99 90. 39 99 90.
4: Реклама.
5: Одни узнают новости по слухам, другие по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
6: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
7: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 4 мая, на территории Сахалинской области. В Ахе ожидается снег около нуля на термометре. В Тымовском 3 градуса тепла, погода без осадков. В Смирных, Чехове, Невельске и Холмске воздух прогреется до 9 градусов, осадков не предвидится. В Углегорске и Томари тоже без осадков, до плюс 6. В Северокурильске временами снег, 3 градуса тепла, в Курильске до плюс 5, осадки в виде дождя. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков, ночью ожидается 3 градуса тепла, днем 6 градусов выше 0. Ветер северо-восточный от 6 до 12 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
4: Реклама.
5: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай. 22-й канал. АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
6: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
7: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: У меня из окна видно вот такие горы. Если непонятно, а не без снято. Горы, горы.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 4 мая, на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском и в Ногликах погода без осадков, средняя температура 4 градуса выше 0. В Поронайске, Красногорске, Макарове и Долинске до плюс 5, осадков не ожидается. В Охотском и Корсакове 5 градусов тепла без существенных осадков. В Аниве воздух прогреется до 7 градусов, осадков не ожидается. В Малокурильском дождь до плюс 8, в Южно-Курильске на термометре 3 градуса тепла, осадки в виде дождя. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков, ночью 3 градуса тепла, днем до плюс 6. Ветер северо-восточный от 6 до 12 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
4: Реклама.
5: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
6: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: От меня во мне ни грамма не осталось. В зеркалах я вижу твой стеклянный взгляд.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 4 мая, на территории Сахалинской области. В Ахе ожидается снег около нуля на термометре. В Тымовском 3 градуса тепла, погода без осадков. В Смирных, Чехове, Невельске и Холмске воздух прогреется до 9 градусов, осадков не предвидится. В Углегорске и Томари тоже без осадков, до плюс 6. В Северокурильске временами снег, 3 градуса тепла. В Курильске до плюс 5, осадки в виде дождя. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков. Ночью ожидается 3 градуса тепла, днем 6 градусов выше 0. Ветер северо-восточный от 6 до 12 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39 99 90. 39 99 90.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 4 мая, на территории Сахалинской области. В Ахе ожидается снег около нуля на термометре. В Тымовском 3 градуса тепла, погода без осадков. В Смирных, Чехове, Невельске и Холмске воздух прогреется до 9 градусов, осадков не предвидится. В Углегорске и Томари тоже без осадков, до плюс 6. В Северокурильске временами снег, 3 градуса тепла. В Курильске до плюс 5, осадки в виде дождя. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков, ночью ожидается 3 градуса тепла, днем 6 градусов выше 0. Ветер северо-восточный от 6 до 12 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90, 39 99 90.

0: Новостное.
1: Мы просто проснулись однажды утром, и все изменилось. Мой космос так близко на расстоянии объятий. Я даже не представляю, что потом тебе снилось. Но отчетливо помню, как...

темными ночами бьемся все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

0: радио. На Сахалине и Курилах 2 часа ночи.
1: Радио АСТБ. Первое областное.

вопросы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы делаем.

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27.00709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Радио АСТБ. Первое областное.

знаю, и нервы ни к черту, я любил тебя. Ты назло убегала тогда темной ночкой, я любил тебя.

0: ТВ. Первое областное.
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

0: регистрация СМИ ЛТУ-27-00709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: I shall die before I wake. I pray the Lord.

0: Да, ребятки, это не шутки, это понедельник. Всем бодрого утра в Южно-Сахалинске. 7 часов, далее выпуск новостей.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Виктория Тарабарина. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшей недели. Губернатор Валерий Лимаренко встретился с сахалинскими воинами в Донецком Шахтерске. Глава островного региона вручил бойцам награды и передал им технику и снаряжение, квадроциклы, средства радиоэлектронной борьбы и современные дроны. Во время рабочей поездки Валерий Лимаренко вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным также посетил социальные объекты, которые восстанавливают при участии островного региона. В частности, в шахтерской школе номер 11 после завершения ремонта кровли обновляют фасад. В детском саду номер 16 идет строительство пищеблока и прачечной. Мошенники звонят сахалинским подросткам и заявляют о необходимости явиться якобы для постановки на учет. Аферисты представляются сотрудниками военкоматов и говорят юношам, что им необходимо оформить пропуск. Для этого нужно сообщить код из СМС. Как стало известно stv.ru, телефонные мошенники атакуют преимущественно молодых людей, чей возраст приближается к моменту постановки на учет. При этом не все знают, что необходимую информацию передают образовательные организации. Главное правило – уберечься от беды, никогда не сообщать личные данные цифры из СМС звонящим, кем бы он ни представлялся. В апреле сахалинские судебные приставы принудительно выдворили за пределы России 30 иностранных граждан. Все они были признаны виновными в грубых нарушениях миграционного законодательства. Основные причины – незаконная трудовая деятельность, нарушение режима пребывания, несоблюдение правил въезда в страну. Судебные приставы сопроводили нарушителей до пунктов пропуска через государственную границу. Всем им въезд в Россию закрыт на 5 лет. Аэрофлот в августе выполнит 5 дополнительных рейсов между Южно-Сахалинском и Москвой. Благодаря этому в общей сложности пассажирам будет доступно порядка 4000 кресел, более 3000 из них в классе эконом. Кроме того, как напомнили в региональном Минтрансе, в пиковые даты сезона летних отпусков авиакомпании «Аэрофлот Россия» и «Айфлай» будут выполнять до 20 рейсов еженедельно и ставить на маршрут самолеты повышенной вместимости. В Южно-Сахалинске приступили к озеленению улиц и общественных пространств. В течение недели клумбы областного центра украсят порядка 30 тысяч цветов, рассказали в мэрии. Городские службы уже приступили к работам в сквере возле Мемориала Славы. 7 тысяч виол высаживают у аллеи Героев Советского Союза. Также цветами украсят клумбы на проспекте Победы. Кроме того, здесь появятся вертикальные композиции из анютиных глазок. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

Всем огромный привет! Спонсор облобластного шоу — сеть социальных магазинов «Верный». Широкий ассортимент продуктов ведущих белорусских производителей: сыры, бакалея, соки, мясопродукты. Цены не кусаются, ассортимент обновляется. Новый магазин «Верный» по адресу проспект Мира, 106, у входа в дом торговли. Высокое качество продукции, за которое не нужно переплачивать. Ну что, ребята, всем здравствуйте! Меня зовут Артем Бушаев, это облобластное шоу. И Женя сегодня, как вы чувствуете, как вы понимаете, как вы слышите, отсутствует. По какой причине, все расскажет, сказала, что будет, но позже. Ей нужно немного времени, чтобы прийти в себя после продолжительных выходных. Все подробности из ее уст лично узнаем мы уже сегодня, ребята. Небольшая интрига и для вас, и для меня. Но, несмотря на то, что человек один из нашего утреннего шоу отсутствует, это ничего не меняет. По плану у нас перед

Спонсор гороскопа — компания «Ворота Про». Любые ворота для вас. Откатные и секционные, рулонные и распашные, комплектующие к ним, шлагбаумы и рольставни, а также двери технические и противопожарные, заборы модульные 3D, индивидуальные условия, оптовикам скидки. «Ворота Про», телефон 60 69 29. Итак, овны, доброе утро, здравствуйте. Пусть некоторые достижения и будут скромными, но вы все равно будете довольны собой. Отличный понедельник. Так, тельцы, постарайтесь отговорить близких от необдуманных поступков. Близнецы, сегодня лучше сосредоточиться на рабочих моментах, а личные дела оставить на потом. Это правильно. Раки, все или ничего. Именно такого принципа вам захочется придерживаться. Львы, принимайте важные решения только после того, как будет собрана достаточная информация. Девы, возможны знаки внимания со стороны окружающих, которым вы будете очень рады. Весы, звезды советуют исключить даже минимальную возможность полениться. Скорпионы, для хорошего настроения сегодня найдутся все основания. Стрельцы, немного импульсивных поступков вам не помешает, не сдерживайте эмоции. Козероги, решайте организационные вопросы по мере их поступлений, не накручивайте себя лишний раз. Водолеи, возможны пустяковые споры, которые, однако, помогут разобраться в некоторых моментах. Рыбы, вероятные удивительные совпадения, о которых вы еще не один раз вспомните. Это ваш астрологический прогноз. Спонсор гороскопа — компания «Ворота Про». «Ворота Про», более 11 лет успешной работы. Телефон 60 69 29.

Так, ребята, всем привет. 7 часов и 14 минут в Южно-Сахалинске. Без Жени промузло будет не такое промузло, как промузло, к которому мы привыкли, да? У меня очень мало информации, потому что больше я люблю наслаждаться музыкой. А там, если вам зайдет этот трек, да, окажется для вас качественным, то, что нужно, то, что доктор прописал, то, ребята, вы с легкостью найдете все в интернете, всю информацию. Химические братья, так в переводе на наш язык звучит этот музыкальный коллектив, который основан был в далеком, ребята, 1992 году. Трек, который мы будем слушать от 2015 года. И, знаете, присутствует что в музыке, что в словах какая-то ламповость, от которой действительно хочется поностальгировать, что ли. В общем, всему и каждому свое. Давайте заценим, давайте послушаем, что я для вас на сегодня откопал.

0: четко подходит для вечера пятницы, ну и для утра понедельника тоже нормально. Ребята, двигаемся, движение жизни. В Южно-Сахалинске уже 7 часов и 19 минут. Давайте расскажу вам о погоде на сегодня. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 4 мая, в Ахе снег около 0 градусов, в Тымовском без осадков до плюс 9, в Смирных 11 тепла и без осадков. Осадков не ожидается в Углегорске, плюс 6, без существенных осадков сегодня в Томари, там плюс 7, и в Чехове плюс 9 градусов. Возможны осадки в Невельске и Хомске, 8 тепла, в Северокурильске пройдет снег плюс 3, в Курильске дождь плюс 6 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня осадки, но во второй половине дня плюс 5, плюс 7, также днем, и ветер ожидается северо-восточный от 6 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама. В «Матрешке» с 30 апреля по 13 мая. Колбаса СПК. Сервелат европейский. 189,95 за 380 грамм. Сок любимый в ассортименте. 99,95 за 1 литр.
3: С «Матрешкой» выгодно всегда.
4: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок собакам, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
1: АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ. 22-й канал.
5: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: Немного новостей из интернета, ребята, повнимательнее нужно быть. Екатеринбуржец отсудил более 77 тысяч рублей за незаконное использование его фотографий котят и щенков. А? Как вам это? Да, автор обнаружил свои работы на странице товаров на маркетплейсе без разрешения, без указания авторства. Об этом СМИ сообщили в суде. Мужчина доказал свои права на снимки с помощью исходных файлов. Да, храните их при себе, как чеки от всей техники, что у вас дома. Да. И смотрите, фотографии использовались для продажи переносок для животных, однако компания разместитель не получила согласия автора. В итоге суд встал на сторону фотографа, и там 70 тысяч вот вкупе всех расходов и потраченных, и все, что он, за что он пострадал, да, ему решили вот такие вот денежки заплатить, в принципе. Ага. Поэтому, используя какие-то чужие фотографии, вы сначала найдите автора. А еще одна новость. На Тайване самое старшее поколение захватило тренажерные залы. Ребята, это о чем говорит? Правильно, что никогда не поздно. Тайваньских бабушек в возрасте от 89 до 91 года все чаще стали замечать и можно встретить в тренажерном зале. В основном пожилые люди приходят в тренажерный зал, чтобы оставаться здоровыми как физически, так и умственно. По данным фитнес-индустрии, их там уже больше, чем молодежи. А это можно назвать главной новостью. Ребята, спорт никогда не поздно, занимайтесь, главное, не в ущерб своему здоровью, а для поддержания физической активности. Будьте здоровы.
0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.

0: Отдел кадров на радио АСТВ.
1: Это все не шутки, ребята. Действительно, такие вакансии существуют в интернете. Отпугиватель чаек в зоопарк требуется срочно, ребятам. Испытывайте искреннюю неприязнь к чайкам, если вы, то вам туда. Готовы нарядиться еще в костюм орла? О, тогда вы точно наш клиент, точнее их. Тогда ждут именно вас. Есть такой блэкпульский зоопарк, соответственно, не на нашей территории, да, нужно будет выехать, вот, который терроризирует пернатые. Руководство жалуются на то, что они, что, отнимают еду у посетителей и прицельно скидывают все то, что не нужно, на оборудование этого самого парка, из-за чего портят его, вид его и, возможно, даже какие-то технические моменты создают, понимаете, из-за которого оборудование может там замкнуть или испортить, да. От сотрудника требуется что? Распугивать безбилетников, точнее, вот этих вот самых чаек, да, разрушать их гнезда, ай-яй-яй-яй-яй, и превращать все это в увлекательное шоу придется, то есть артистам нужно быть отчасти, да. Кандидату запрещены только две вещи, внимание, ребята, убивать вредителей нельзя, нет, и заставлять гостей этого самого зоопарка, да, волноваться за животных. То есть где-то смотришь, отвернулись, да, и там уже можно немножечко припугнуть животное, но ни в коем случае не вредить ему физически. Вот такая вот вакансия, и, между прочим, в час, ребята, а оплата именно почасовая, предлагают 2 с небольшим тысячи рублей. В принципе, предложение неплохое.

0: 7:39 в Южно-Сахалинске, а вы посмотрите, кто это у нас туда красивый пришел.
1: Всем доброе утро, друзья. Ну и вот я вошла в студию, и прямо сейчас хочу рассказать вам сразу же о погоде на сегодня.
0: Люди, знаешь, как нервничали, говорят, да где погода-то, где Женя, когда
1: расскажет? А вот она, друзья.
0: Ну давай, давай.
1: Спонсор прогноза погоды – салон «Хамелеон». Сменить имидж, как хамелеону окрас, легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 4 мая в Александровске-Сахалинском без осадков, плюс 6 градусов, в Ногликах-Поронайске осадков не ожидается, плюс 5, далее осадков не будет, Красногорск 8 градусов, Макарове плюс 5, в Долинске-Охотском осадки во второй половине дня ожидаются до 5, сегодня воздух прогреется, Корсаков осадки во второй половине дня плюс 5, осадки во второй половине дня в Аниве там плюс 7 градусов, в Малокурильском дождь плюс 7, в Южно-Курильске дождь плюс 4, в Южно-Сахалинске сегодня осадки ближе к вечеру плюс 5, плюс 7 днем, ветер северо-восточный от 6 до 12 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Пикниковый период в столичном Сахмаркете и Аллее-маркете. Колбаски-гриль от фабрики вкуса. Свины, нюрнбергские, куриные. Сейчас минус 25%. Успейте. Акция по 15 мая. Подробности у продавцов.
4: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
5: Аккумулятор на легковое авто – база техника. А аккумулятор на грузовое авто – база техника. Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
6: В центре мототехники «Старт ДВ» квадроциклы «Сигвей 1000» от 1 080 000 рублей. Доступны в рассрочку. Прицепы и мотоциклы в наличии. Подробности по телефону 25 99 55. Рассрочка предоставляется банком.
7: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
8: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Ребята, а нам необходим участник у нас, потому что что? Игра впереди, да, вас ждет именно она.
1: Если вы думали, что мы забыли про то, что мы поем тут, знаете ли,
0: наивные,
1: каждый день по утрам, то нет, вы ошибаетесь. 49 15 05, звоните прямо сейчас, поучаствуйте, спойте, выиграйте. По будням.

0: спою.
1: А запой на радио АСТВ.
2: Добро пожаловать, 7 часов и 48 минут в Южно-Сахалинске, а давайте поиграем.
3: Конечно, давайте. Спонсор игры — сеть социальных продуктовых магазинов «Ферный» приглашает продавцов в свой дружный коллектив. Хорошие условия труда, гибкий график и стабильно высокий заработок гарантирован. Магазин «Верный» будет рад активным, общительным и приветливым сотрудникам. Телефон для справок 620029. Встречаем Надежду.
2: Доброе утро.
4: Доброе утро, ребята, наконец-то я с вами.
2: Наконец-то вы с нами. Надежда, но а сколько можно было ждать? Когда вы собирались?
3: Где
2: это
3: вы были?
2: Сделать? Ага, все это время.
4: У меня поломался
2: телефон?
4: Магнитофон в машине. Да, я так долго с вами не играла и не слышала.
2: А он поломался не из-за того, что да как ты можешь так отвратительно не знать слова этой песни знаменитой? Стук по нему. Да. Нет, не из-за этого сломался?
4: Нет, не из-за этого.
2: Тогда ладно, хорошо. Итак, ну сейчас все нормально.
4: Сейчас, да, все отлично.
3: Ну все, мы очень рады, что все починилось.
2: Мы знаете, как переживали здесь? Вон, Женька бледная сидела.
3: Да, наконец-то вы с нами. Давайте петь.
2: Давайте.
4: Давайте,
2: погнали.

0: Слышно.
1: Стюардесса по имени Жанна, обожаема ты и желанна. Ангел мой неземной, ты повсюду со мной. Стюардесса по имени Жанна.
2: Да. Земной ты повсюду со мной. Стюардесса по имени Жанна.
0: Анатольевна.
2: Жанна Анатольевна. Так, ну здравствуйте, да, Надежда. Ну что, хорошо.
0: Здравствуйте.
2: Собираетесь ли вы в какой-нибудь полет в ближайшее время?
0: Нет.
1: В ближайшее время точно нет.
0: Ну
1: точно
0: и не нет.
2: Тогда любая стюардесса будет по вам тоже скучать до тех пор, пока вы не взлетите.
0: Итак, Надежда, у нас будут для вас подарки.
2: Да.
0: Угу. Потому что вы их заработали, угу, честно. Вам спасибо большое. Пусть ваш приемник никогда в жизни больше не ломается.
2: Да. Будьте и вообще больше, чтобы ничего не ломалось.
0: Угу. Все, хорошего настроения. Спасибо. Пока-пока, до свидания.
2: Спонсор игры — сеть социальных продуктовых магазинов, верный партнер проекта «Карта Сахалинца».

0: Леди Гага на волне радио Аиствы. Друзья, доброе утро, всем отличного настроения. Мы продолжаем, это облабластное шоу у нас в хале не курилах, 8 часов утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Свежий актуальный выпуск новостей к этому часу. У микрофона Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях. Водителя насмерть сбившего человека в дачном отправили в СИЗО. Парковка по периметру площади Победы запрещена сегодня в областном центре. О свалке в районе улицы Больничной сообщают южносахалинцы. Корсаковский городской суд избрал меру пресечения для водителя насмерть сбившего 19-летнего парня на трассе Южно-Сахалинск-Корсаков. Напомню, ДТП в дачном произошло 29 апреля. После аварии виновник скрылся с места происшествия и прятался от правоохранительных органов в съемной квартире в областном центре. Мужчину заключили под стражу по 30 июня включительно. Его обвиняют по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места аварии». Как сообщили в Корсаковском суде, ранее мужчина уже отбывал наказание в виде лишения свободы. Запрет на парковку и стоянку по всему периметру площади Победы, включая зону в районе магазина «Столичный», вновь действует сегодня в областном центре в связи с подготовкой ко Дню Победы. Также сегодня вечером на время репетиции парада перекроют движение по улице Горького. Ограничения на участке от улицы Священномученика Илариона Троицкого до Горнолыжной будут действовать с 19 до 22.00. О свалке в районе улицы Больничной сообщают южносахалинцы. По словам очевидцев, кто-то выгрузил множество пакетов с бутылками из-под алкоголя в лесном массиве за супермаркетом. АСТВ.ру передал информацию в администрацию областного центра. Мэры отметили, что сигнал поступил в управление мониторинга городского хозяйства. В ближайшие два дня несанкционированная свалка будет ликвидирована. Также для принятия соответствующих мер информация направлена в Департамент общественной безопасности и контроля. Торжественная церемония награждения победителей фестиваля ремесел «Город мастеров» и чемпионата «Обилимпикс» прошла в областном центре. Более 100 юных участников с инвалидностью показывали свое мастерство в учебном центре «Активное образование». Они демонстрировали свои навыки в 8 компетенциях от сборки и разборки электронного оборудования до бисероплетения. За 3-е и 2-е места детям вручили колонки, планшеты и смарт-часы. Обладатели первых мест получили телевизоры. Первый в России робот-автозаправщик появился в Екатеринбурге. Теперь водителю не нужно выходить из машины. Достаточно оплатить заправку по QR-коду, и устройство само зальет бензин. Благодаря трем камерам и встроенному искусственному интеллекту робот видит бак, откручивает крышку и сам вставляет заправочный пистолет. Он может заправлять любые автомобили, но только если бак находится с правой стороны. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, плюс 5 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Русский язык – великий и могучий, богатый и красивый. Это язык символов и метафор, рифм и оттенков. Именно русский язык в течение столетий был подвергнут влиянию множества языков и культур. Он поглотил в себе элементы санскрита, греческого, латинского, французского, английского и других языков. Поэтому русский язык чрезвычайно гибок и разнообразен. На нем пишут поэмы, стихи и прозу. Великие писатели восхваляли его во все времена.
3: Берегите чистоту языка, как святыню. Никогда не употребляйте иностранных слов. Русский язык так богат и гибок, что нам нечего брать у тех, кто беднее нас.
1: Так в свое время писал поэт-публицист и прозаик Иван Тургенев о русском языке. Сохранение самого главного – культуры и чистоты родного языка – это обязанность каждого. Ведь русский язык – чистое и мощное оружие для наилучшего выражения наших мыслей и чувств.
4: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

Спонсор облобластного шоу — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Всегда в наличии товары местных производителей. Пельмени, овощи, молочная мясная продукция, хлеб и булочные изделия отменного качества и потрясающей свежести. Ваш вкусный магазин.

0: время о шашлыках. Я позволяю себе абсолютно не разбираться в том, как их мариновать, эти мясные продукты, угу. Что с этим делать, как это все вот жарить.
1: Потому что есть человечек.
0: Есть наша компания человечек, который всем этим занимается и прекрасно в этом разбирается. Мы ему не мешаем.
1: Не мешаем, правильно.
2: Я вот позволяю себе не разбираться в заплетании косичек женских. Вот подрастает вот эта вот молодежь, но я знаю, что есть мама, есть старшая сестра, есть воспитатели в садике, которые всегда займутся вот этими вот
0: беспорядками. А как мило, когда именно папа это делает. Но это же всегда вот сверху такой дополнительный бонус на тебя кладут и говорят, ну вот этот отец молодец.
2: Да, нет, скорее всего, если бы я что-то сделал, сказали, а, сразу видно, папа заплетал. Нет, вот так вот да, я бы такие моменты я бы мог слышать.
0: Хорошо.
2: Но не иначе. Ребята, рассказывайте, в чем вы позволяете себе не разбираться. Нам необходимо услышать ваш комментарий на сегодняшнюю утреннюю тему. С нами выходите на связь. Есть Макс, да. Плюс 7 900 660 15 05.
0: Также есть группа ВКонтакте Радио СТВ, наш телеграм-канал Радио СТВ. Присоединяйтесь, будем общаться. Напишите нам, пожалуйста, свои варианты.

0: Ребята, здесь ваш астрологический прогноз на сегодня, на этот понедельник, 4 мая. Да-да-да, вы не ослышались. Спонсор гороскопа компании «Ворота Про». Любые ворота для вас, откатные и секционные, рулонные, распашные, комплектующие к ним шлагбаумы и рольставни, а также двери технические и противопожарные, заборы, модульные 3D, индивидуальные условия, оптовикам скидки, «Ворота Про», телефон 60-69-29.
1: Доброе утро, друзья! Овны, пусть некоторые достижения ваши и будут скромными, но вы все равно будете довольны собой.
0: Тельцы, постарайтесь отговорить близких от необдуманных поступков.
1: Близнецы, сегодня лучше сосредоточиться на рабочих моментах, а личные дела оставить на потом.
0: Раки, все или ничего, именно такого принципа вам захочется придерживаться.
1: Львы, принимайте важные решения только после того, как будет собрана достаточно информации.
0: Девы, возможны знаки внимания со стороны окружающих, которым вы будете очень рады.
1: Звезды советуют исключить даже минимальную возможность

0: Поленица для весов.
1: Скорпионы, для хорошего настроения сегодня найдутся все основания.
0: Стрельцы, немного импульсивных поступков вам не помешает. Не сдерживайте эмоции.
1: Козероги, решайте организационные вопросы по мере их поступлений, не накручивайте себя лишний раз.
0: Водолей, возможны пустяковые споры, которые, однако, помогут разобраться в некоторых моментах.
1: И рыбы, вероятные удивительные совпадения, о которых вы еще не один раз вспомните.
0: Такой гороскоп на сегодняшний день, на понедельник 4 мая. Спонсор гороскопа — компания «Ворота Про». «Ворота Про» более 11 лет успешной работы. Телефон 60 69 29.
1: Итак, ребята, у нас сегодня тема на этот час присутствует. Расскажите, в чем вы позволяете себе не разбираться?
0: Да, наверняка есть такие моменты, в которых вы не разбираетесь, да и не нужно.
1: Угу.
0: Поэтому пишите, комментируйте, мы будем ждать. У нас есть мессенджер Макс.
1: +7 900 660 15 05.
0: Также имеется группа ВКонтакте «Радио АСТВ», куда вы тоже можете написать. Ну и телеграм-канал «Радио АСТВ». Присоединяйтесь.

0: 8:18 в Южно-Сахалинске. Так, ребята, пара сообщений ваших по сегодняшней утренней теме. А тема у нас сегодня такая. Расскажите, в чем вы позволяете себе не разбираться. Возможно, просто есть рядом человечек, который шарит.
1: Все делает за вас, а вы уже такая, или такой.
0: Лапки свесили.
1: Делать мне нечего разбираться, когда вот, пожалуйста, есть специальные люди. Доброе утро. Не позволяю себе не разбираться в ремонте автомобиля. Или наоборот, позволяете, я вот не пойму.
0: Позволяете себе не разбираться.
1: Да, наверное, все-таки позволяете себе не разбираться в ремонте автомобиля.
0: А это все или комментарий развернут?
1: Нет, вот так и написано, да. Но в ремонте автомобиля, Евгения, вам и не нужно разбираться, потому что это вообще сугубо мужское дело. Да. Приехали, сказали, у меня там что-то в машинке стучит.
0: А что у вас за машина? Ну, красненькая.
1: Да.
0: Ну, красненькая.
1: Ну, что-то какой-то такой звук неприятный. А где? Ну, где-то.
0: В багажнике,
1: не обязательно. Вам машина для чего? Для того, чтобы ехать и музыку слушать.
0: Ну, наслаждаться.
1: Да,
0: если что-то стучит, значит, громкость недостаточно максимально.
1: На магнитофоне.
0: Да, конечно. Накрутите звука, и бах, ничего не стучит.
1: Конечно.
0: Так, ну. Ребята, в турецких сериалах не разбирается Александр и, как я понимаю, счастлив этому моменту. Хорошо.
1: Ну и правильно.
0: В сортах вина.
1: О.
0: У кого-то там Савиваньон, Дон Периньон, да, а кому-то вино красное и белое.
1: Все. И все.
0: Вот я такой же, да, просто вино.
1: Ну я немножко разбираюсь.
0: Немножко.
1: Но я не с недавних пор стала изучать этот вопрос, мне стало интересно просто. А так, в целом, я раньше тоже такая была. А теперь уже, несколько сортов знаю. Уже
0: оказывается,
1: могу
0: да?
1: посоветовать что-то, да.
0: О, вот оно что, ладно.
1: Я вот в сырах, кстати, не разбираюсь. У меня есть приятельница, она прям... Вот это значит дорублю что-то ты-ты-ты, а я вот...
0: А вот это не дорублю.
1: А для меня тильзитер есть, и все.
0: Кто?
1: Ну, тильзитер, или как он там называется. Сыр. Кусочек в магазине продается, я покупаю. Ну, пармезан я еще знаю. Все на этом.
0: С дырочками.
1: Пармезан, он не с дырочками.
0: А, вот, видишь, насколько ты глубоко...
1: В материале.
0: Да-да-да.
1: Хорошо. Но наверняка есть люди, которые, знаешь, вот это вот домашние сыры, знают все названия, вкусы. Сыр с плесенью любят. Я вот вообще.
0: А вот здесь вот Е220 мы его не берем, потому что здесь слишком много каких-то там молочных бактерий.
1: Да. Вот, напишите нам, пожалуйста. Вдруг вы разбираетесь в сырах, а мы тут неправильно произносим название.
0: Сырный сомелье. Так, хорошо. В кошачьих кормах все одинаково, пишет Кирилл. На себе или попробовали, Кирилл? Да неужели все одинаково? Вот у меня у кошки, да, есть сухой корм, есть влажный. Но тащится же по-влажному. Но это же вообще от холодильника не отходит. Чуть открыл холодильник, бежит.
1: Ну, конечно.
0: Волосы
1: но
0: назад.
1: Я на самом деле считаю, что все-таки есть разница в кормах.
0: Ну, конечно,

0: Есть премиальный.
1: Есть премиальный, там же состав даже, то можно есть, посмотреть. Все
0: вот
1: как...
0: Кирилл бы с тобой поспорил, думает, что вас, богатых, очень легко развести. Вот,
1: ну, поэтому... может быть. Но с другой стороны, кот-то он все чувствует. Вот у меня, допустим, не ест определенный корм.
0: Да, не ест. Именно производителя есть.
1: Вот несколько производителей, которые он вообще не воспринимает. Вот мимо пройдет даже и влажный, и сухой, никакой.
0: Кирилл, значит, не все вы еще попробовали.
1: Да, есть кот, который попробовал все и точно знает, что вот это есть не буду.
0: Да. Ребята, рассказывайте, в чем вы позволяете себе не разбираться. Мы бы хотели увидеть ваше сообщение на нашу утреннюю тему в нашем мессенджере Макс плюс 7 900 660 15 05.
1: Также у нас есть группа ВКонтакте Радио СТВ и наш телеграм-канал Радио СТВ. Присоединяйтесь к нашему общению, мы ждем.
0: А прямо сейчас, кстати, информация для вас о погоде на сегодня.
1: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня, 4 мая. В Ахе снег около 0, в Тымовском без осадков, до 9 тепла, в Смирных осадков не ожидается, плюс 11. В Углегорске сегодня без осадков, до 6, выше 0, в Тамаре без существенных осадков, плюс 7. В Чехове осадков существенных не ожидается сегодня, до 9 тепла, в Невельске и в Хомске возможны осадки, плюс 9. В Северокурильске снег и 3 градуса со знаком плюс. В Курильске сегодня дождь, до 6 тепла, в Северокурильске плюс 3 и ожидается днем снег. В Южно-Сахалинске осадки во второй половине дня, плюс 5, плюс 7 градусов. Ветер северо-восточный, 6-12 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
3: Реклама.
2: Фундамент не прощает ошибок. Выбирайте бетон по ГОСТу от бетонного завода «Амира». Контроль качества, собственное производство, своевременная доставка. Южно-Сахалинск и область. Завод «Амира». Основа вашего дома. Звоните 280020.
3: Пластик желтеет. Дерево стареет. А камень остается. Сахгемс. Камень для вашего дома. Столешницы, подоконники, облицовка и интерьерные решения из природного камня. Мира 1D. Мира 1D.
4: 1 мая – открытие сезона в питомнике растений «Зеленстрой». Огромный выбор посадочного материала собственного производства. Село Воскресенское, улица Центральная, 42. Телефон 8-914-755-56-85.
5: Переобулись? А где хранить зимние шины? Балкон не резиновый. В автоцентре «Гигант» все уже придумали. Покупайте летние шины «Пирелли Формула-1» или японские «Якохама». И хранение ваших зимних шин 7 месяцев бесплатно. А если шины уже есть, примем на хранение ваши шины на выгодных условиях. Качественный шиномонтаж, развал, ремонт и замена масла автомобиля в одном месте. Автоцентр «Гигант». Больничная, 106, и Холмское шоссе, 5. Телефон 300-139.
6: Мир кровли фасадов. Официальный представитель «Дёки» и «Юпласт» на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
7: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
8: Акция «Белая пятница». Каждый день во всех фирменных магазинах «Утро Родины». Молоко, кефир, сметана, сыры. Скидка от 15% и выше. Приходи за свежими продуктами прямо сейчас. Продлеваем «Белую пятницу» до конца мая. Каждый день.
9: Радио АСТВ. 25 лет. Ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: А у нас еще пара ваших сообщений есть на сегодня, ребята, за это утро пробежали. Так, расскажите, в чем вы позволяете себе не разбираться?
1: Да, доброе утро, не разбираюсь в двигателях и китайской письменности. Но, знаете, Светлана, здесь, конечно, многие присоединятся к вашей компании, потому что в китайской письменности это
0: не всем дано.
1: Достаточно сложно
0: так,
1: да, разобраться.
0: Вот, есть сообщение такое. Всегда ремонтирую автомобиль сам, но постоянно что-то дополнительно ломаю. Может, пора разрешить себе не разбираться в этом?
1: Да, конечно, разрешите, пускай это делают какие-то специально обученные люди. Уже давно пора.
0: Хотя
1: а то так
0: среди...
1: совсем сюда ломаете.
0: Хотя и среди них тоже находится умельцы.
1: Конечно. Да. Так, доброе утро. Не разбираюсь, потому что не разбираю, потому что не разбираюсь в внутренностях компьютера.
0: Ой, для меня это тоже сложно.
1: Вообще темный лес.
0: Не просто даже внутренности компьютера.
1: А просто установить какую-то программу,
0: да,
1: для меня это уже сложно.
0: Потому что все идет постоянно не по намеченному
1: да.
0: пути.
1: Все что-то зависло, все поломалось,
0: да.
1: Стерлась какая-то папка. Думаешь, так, я просто нажал на одну кнопку, что происходит?
0: Да. Так, в своей девушке не разбираюсь, ибо это нереально.
1: Да и не нужно.
0: Ага.
1: Нужно просто...
0: Позвольте себе в этом не
1: разбираться.
0: Конечно. Отпустите.
1: Да просто улыбаемся и машем, и все. Я давно говорю, вот и Артем тоже пытается что-то там вечно разбираться. Я говорю, да слушай, просто скажи, что ты, не прав. И все.
0: И все нормально, да.
1: И все наладится.
0: Будь опытным игроком в этом.
1: Конечно. Позволяю себе не разбираться в квантовой физике с ее флуктуацией и органической химии, с ее валентностью. Но судя по тому, что вы написали какие-то незнакомые для нас с Артемом слова, точно вы уже на 2% точно разбираетесь.
0: Артем слышал.
1: В том случае, когда мы вообще ноль.
0: Да. В детском питании позволяю себе не разбираться, но все может измениться.
1: А изменится как раз в тот самый момент, когда это будет необходимо.
0: Так, вызови такси, с этим мама помогает. Хорошо, когда есть мама такая, которая знает, как и куда.
1: Василий, 43 годика, да?
0: Да, да. Так, в биткоинах и прочих хомяках как-то мимо меня все прошло, ну и пусть.
1: Вот, кстати, биткоины, да. Я вот до сих пор не понимаю, что там.
0: Криптовалюты, электронные денежки какие-то, это как?
1: Я когда слышу эти диалоги вот этих умных людей, я думаю, как вы вообще друг друга понимаете? Там же вообще ничего не понятно.
0: Какие-то арбитражи? Чего?
1: Не-не-не. Да, мы тоже в этом не разбираемся, мы
0: нам
1: вас поддерживаем.
0: Нам это не надо. Так, ребята, расскажите, в чем вы позволяете себе не разбираться? Напишите нам. В Макс пишите, +7 900 660 15 05.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ, также наш телеграм-канал Радио СТВ. Ну и мы ждем, да?
0: Да, я жду.
1: В телеграм-канале тоже можете написать.
0: И ты ждешь,
1: отправляйте.
0: Получается мы. Ну.

0: 8 часов и 33 минуты в Южно-Сахалинске. Ребятки, ваше сообщение здесь готово озвучить мы, потому что для этого этот час и создан, для того, чтобы их озвучивать. Расскажите, в чем вы позволяете себе не разбираться?
1: Да, мы будем ждать ваших сообщений и озвучиваем те, которые есть.
0: А чего их ждать? Давайте, позвольте мне, пожалуйста. В стиральной машине. Это вообще не для меня. Причем вот каждый раз я такой подхожу к ней и думаю, ну все же... Очевидно,
1: там
0: просто.
1: Там все по-русски написано, да. Кнопочки какие надо нажимать.
0: Но этим занимается жена, и тут, когда вот жена, допустим, в отпуск куда-то исчезает, я такой, алло. Я говорю, как? Еще раз напомни, пожалуйста. То есть у меня почему-то не сохраняется в голове вот этот быстро 30 и отжим 800.
1: Конечно,
0: да.
1: Потому что есть человечек специально обученный, по дому ходит, что-то все кнопочки нажимает, а ты просто корзинку с грязным бельем все складываешь. Главное попасть в цель, и все.
0: И то не всегда получается.
1: Зачем тебе лишние заморочки, что-то какие-то кнопочки выучивать? Ну, не надо.
0: Ты молодец, видишь, на опыте тоже.
1: Да.
0: Ну, конечно, 8
1: конечно.
0: Мужиков. Да. Так, ладно, смотрите, в ставках на спорт человек не разбирается, ага. Так и не надо. Зачем вам это?
1: Экономьте на ставках на спорт.
0: О, в домашних заданиях детей человек позволяет себе не разбираться. Женечка, добавьте-ка.
1: Слушай, у меня дети сами делают домашку, я вообще на ней
0: вот,
1: лезу.
0: Вот, видишь, значит, тоже позволяешь себе.
1: А потому что они приносят, говорят, помоги. Я говорю, слушайте, знаете, когда я училась? Давно.
0: Во-первых,
1: там
0: и сама
1: все по-другому
0: училась,
1: было.
0: Да.
1: Там было все по-другому, поэтому идите разбирайтесь сами.
0: Ну, молодец.
1: Вот, поэтому они там раза два ко мне подошли, больше не подходят.
0: Поняли, что смысла никакого нет. Я говорю, это мудрый ход, молодец. Ребята, спонсор облобластного шоу — сеть социальных магазинов «Верный». Своих покупателей всегда радует вкусными и качественными новинками. Всегда прямые поставки от заводов-изготовителей. Новый магазин «Верный» по адресу проспект Мира 106 у входа в дом торговли. Высокое качество продукции, за которое не нужно переплачивать, многое другое, все по доступным ценам. Итак, тема на этот час. Рассказывайте, в чем вы позволяете себе не разбираться, ребят, со спокойной душой. И если есть что сказать на сегодняшнюю тему, то пишите. Пишите в Макс плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ, также наш телеграм-канал Радио СТВ. Отправляйте свои сообщения, мы ждем уже сейчас.

0: 8 часов и 41 минута в Южно-Сахалинске. Ребята, в этот понедельник мы сегодня тему следующую обсуждаем. Рассказывайте, в чем вы позволяете себе не разбираться вообще. Напишите нам, в чем вы можете позволить себе расслабиться и спустить все на тормозах.
1: Свесить ножки,
0: так да, сказать. Да, потому что есть, возможно, человечек, который сделает это легко, а вам это и не надо. В общем, пишите, в чем вы позволяете себе не разбираться. Пишите в Макс, плюс 7 900 660 1505.
2: Группа ВКонтакте Радио СТВ, также наш телеграм-канал Радио СТВ принимает ваши сообщения уже сейчас.
0: А мы расскажем вам о погоде на сегодня.
2: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеону, окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 4 мая в Александровске-Сахалинском без осадков плюс 6 градусов. В Ногликах и Поронайске осадков не ожидается до 5 тепла. Далее Красногорск плюс 8 и без осадков. Осадков не будет в Макарове плюс 5. В Долинске-Охотском осадки во второй половине дня плюс 5. Также осадки во второй половине дня ожидаются в Корсакове, там плюс 5. В Аниве плюс 7 градусов. Дождь пройдет в Малокурильском 7 тепла. В Южно-Курильске 4 градуса и также дожди в течение дня. В Южно-Сахалинске осадки во второй половине дня плюс 5, плюс 7. Ветер северо-восточный. Восточный от 6 до 12 метров в секунду.
3: Реклама.
4: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
5: Устал искать достойное авто? На рынке одни гнилые и восстановленные, да еще и цена, как за «Боинг». Компания «Радар Авто» предлагает автомобили и спецтехнику в наличии и под заказ из Японии, Кореи и Китая. Больничная 31А. «Радар Авто». Работаем с любовью.
6: «Чокоберри» – доставка букетов из клубники в шоколаде. Только свежая клубника. Доставим за 2 часа. Звони 8-962-125-57-15 или переходи на сайт chocoberrysach.ru.
7: Нужна теплица? «Стройлисткомплект» – партнер вашего богатого урожая. Изготавливаем парники и теплицы быстро, качественно, по вашим размерам. База «Стройлисткомплект». Холмское шоссе 3А. Телефон 27-77-20.
8: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
9: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: 8 часов и 48 минут в Южно-Сахалинске. Сегодня с вопросом, как обычно в рамках этого часа, ребята, с вопросом непростым. Вот, рассказывайте...
1: А золотым.
0: Рассказывайте, в чем вы позволяете себе не разбираться.
1: Угу.
0: Итак, в квитанциях по ЖКХ...
1: О, да.
0: Подождите, вы позволяете себе в этом не разбираться или не,
1: не
0: разбираетесь?
1: Не разбираетесь, да.
0: Две разные вещи. Когда вы себе позволяете этого, ну, точнее, не разбираться, да, значит, должен быть какой-то человек.
1: Кто-то, кто разбирается.
0: В семье, да, который...
1: А как правило, вообще, я проводила соцопрос среди своих знакомых, никто не разбирается в этих квитанциях.
0: Ну, просто там написано «Итого», ну, я и плачу «Итого».
1: Да, да, да. А что ты там платишь и за что, откуда там эти денежки вдруг нарисовали? Никто не знает, и никто особо не разбирается, да и не хочет особо разбираться, потому что если это начать делать, можно немного сойти с ума.
0: Так, в чем вы позволяете себе не разбираться? В финансовой грамотности.
1: Да, за меня это делает мой муж. Он разбирается в этом. Я позволяю себе не разбираться.
0: Ну, ты молодец. Так, в отдыхе во время отпуска. Я-то думал, что диван, пивчага и планшет, но, как выяснилось, я не разбираюсь, ничего не понимаю. Да, вы думали сначала, что ваш отдых — это вот три
1: диван,
0: вещи, которые вы перечислили.
1: Телевизор,
0: да? Ага.
1: И напитки.
0: А тут, оказывается-то, да, можно еще в отпуске заниматься чем-то.
1: Куда-то ехать, что-то смотреть, постоянно рано вставать. Потому что еще и завтрак, возможно, пропустим, да?
0: Ты так описываешь, как будто бы первый вариант — диван, планшет. Это прям лучше.
1: Я вообще золотая середина. Со мной вот можно и поваляться на диванчике, и, опять же, и в 7 утра встать, чтобы завтрак не пропустить.
0: Неплохо, неплохо. Ребята, рассказывайте, в чем вы позволяете себе не разбираться. Пишите в Макс, плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ, также наш телеграм-канал Радио СТВ. Присоединяйтесь к нашему обсуждению.

0: 8 часов 59 минут в Южно-Сахалинске. Так, ребятки, у нас здесь тема сегодня отзвучала, да, и время завершать этот музыкальный час. Рассказывали вы, в чем вы позволяете себе не разбираться? Вот, и Женечка хотела бы пару слов, да?
1: Да, Ирина написала нам Ирина. Под занавес этого часа сообщение. Да. Доброе утро. Могу позволить не разбираться в автомобиле. Что починить, куда, где заменить и прочее.
0: Спасибо.
1: Всем этим мужчина занимается. Муж. Муж занимается.
0: Да, спасибо.
1: Да, и мой максимум заправить, залить бачок омывателя, подкачать колесо в случае острой необходимости. Дорогая Ирина, это значит, что вы уже разбираетесь в автомобиле.
0: Ну,
1: ничего
0: это же, конечно,
1: себе. Заправить, подкачать колесо. Кстати, я даже колесо, да, да, ну, где, наверное, не
0: разобрала.
1: Да,
0: Женечка
1: могу
0: не знает еще, где колеса, получается.
1: Где колеса еще не выучила в машинке своей. Да, но вы большая молодец, ничего себе. Вот три пункта: заправить, залить бачок омывателя даже и подкачать колесо.
0: Ну, а бачок омывателя?
1: Я могу. Это я могу. Это я могу, не очень хочу, да, потому что особенно зимой. Особенно зимой, когда это надо вот на морозе все сделать, прикоснуться к этой грязной машине своими белоснежными штанями. Это неприятно, конечно. Хотелось бы, чтобы это за меня кто-то сделал, но иногда приходится.
0: Так, ребята, вам спасибо за ваше сообщение, за ваши истории небольшие, короткие, да? Мы завершаем этот музыкальный час в Южно-Сахалинске, 9 утра.
2: Новости на радио АСТВ.
0: Далее со свежим выпуском новостей в студии Виктория Тарабарина. Доброе утро.
3: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной системы по полису ОМС бесплатно. Работает клиника диагностической лаборатории, кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» – быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важную запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В преддверии Дня Победы военнослужащие поздравляют ветеранов. Состояние Дома культуры в Александровске-Сахалинском стало поводом для проверки следкома. Ремонтные работы проходят на переезде в Новоалександровке. В преддверии Дня Победы военнослужащие Гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа поздравляют ветеранов. Рота почетного караула и военно-духовой оркестр провели мини-парады для участников Великой Отечественной войны, проживающих в Южно-Сахалинске, Вячеслава Васильевича Гаврилова и Василия Николаевича Андреева. Военнослужащие прошли торжественным маршем, также во дворах прозвучали композиции военных лет. Кроме того, ветеранов поздравили воспитанники военно-спортивного клуба «Десантник», представители областной администрации, школьники, общественные деятели и волонтеры. Глава Следственного комитета России поручил провести проверку по факту возможного нарушения прав жителей Александровска-Сахалинского. Поводом стали сообщения в соцсетях о ненадлежащем состоянии Центрального районного Дома культуры. По данным источников, здание, построенное еще в 1959 году, длительное время не ремонтируется. Местные жители сообщают, что у него разрушается фасад и входная группа, появились трещины, осыпается штукатурка. Областной следком уже организовал проверку. Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе мероприятия, выявленных обстоятельствах и мерах по восстановлению социально значимого объекта. Движение на железнодорожном переезде через переулок Горького в Новоалександровске будут частично ограничивать 4 и 5 мая. Как сообщают в Управлении мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства, это связано с ремонтными работами. Ограничения в каждый из указанных дней продлятся с 9 до 16.00. В областном центре завершился региональный комплексный физкультурный турнир среди ветеранов специальной военной операции. Участие в нем приняли более 160 ветеранов из 16 районов области. Они померились силами в 7 дисциплинах – волейболе сидя, пулевой стрельбе, стрельбе из лука, спортивном метании ножа, пауэрлифтинге, настольном теннисе, а также настольном теннисе для слепых. Гадалка сняла страшную порчу и золотое кольцо жительницы Севастополя. В полиции рассказали, что женщина пристала к девушке в одном из скверов и предложила снять порчу за 300 рублей. При этом она попросила снять золотое кольцо и положить на свою ладонь, а затем поднять голову и прочесть заклинание. Пока клиентка смотрела в небо, женщина убежала. Девушка догнала гадалку, но та сказала, что кольцо вернется сразу после снятия проклятия, после чего заложила украшение в ломбард. Мошенницу поймали, ей грозит до 5 лет тюрьмы. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, плюс 5 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Женя Милых.
1: И, конечно же, наши прекрасные новости, игры, подарки, конкурсы. Все это здесь в запасе к этому часу.
0: Да, здесь сейчас, ребята, через пару минут ваш астрологический прогноз, угу. Также проект «Промузло» у нас будет. Мы все подготовили, ну как мы? Мы просто с вами слушатели, а дирижирует, естественно, Евгения Анатольевна.
1: Все готово, все так, заряжено, поэтому не пропустите.
0: Владимир Литвинов в середине этого часа бодро и ворвется.
1: Как он может.
0: Да, здесь максимально.
1: В приседе.
0: В эфир в рамках программы «На старте». Дождитесь, ребята, также в этом часе мы поговорим, кстати, говорим, сегодня понедельник, женщина, в рамках афиши-то. А что ты нам расскажешь?
1: Конечно, расскажу, секрет. Что за день такой, все расскажу. Оставайтесь с нами, поехали.

0: Ребята, здесь сейчас ваш астрологический прогноз на этот понедельник. 4 мая, между прочим, уже на календаре. Угу. Спонсор. Угу. Спасибо. Ваши комментарии всегда в точечку. Да, спасибо. Спонсор гороскопа — компания «Ворота Про». Любые ворота для вас, откатные и секционные, рулонные, распашные, комплектующие к ним, шлагбаумы и рольставни, а также двери технические, противопожарные, заборы модульные 3D, индивидуальные условия, оптовикам скидки. «Ворота Про», телефон 60-69-29.
1: Давайте начинать. Овны, пусть некоторые достижения и будут скромными, но вы все равно будете довольны собой.
0: Тельцы, постарайтесь отговорить близких от необдуманных поступков.
1: Близнецы, сегодня лучше сосредоточиться на рабочих моментах, а личные дела оставить на потом.
0: Раки, доброе утро. Все или ничего. Именно такого принципа вам захочется придерживаться.
1: Львы, принимайте важные решения только после того, как будет собрано достаточно информации.
0: Девы, возможны знаки внимания со стороны окружающих, которым вы будете очень рады.
1: Весы, звезды советуют исключить даже минимальную возможность полениться.
0: Скорпионы, для хорошего настроения сегодня найдутся все основания.
1: Стрельцы, немного импульсивных поступков вам не помешают. Не сдерживайте свои эмоции.
0: Козероги, решайте организационные вопросы по мере их поступления. Не накручивайте себя лишний раз.
1: Водолеи, возможны пустяковые споры, которые, однако, помогут разобраться в некоторых моментах.
0: И рыбы, вероятны удивительные совпадения, о которых вы еще не один раз вспомните.
1: Это был ваш астрологический прогноз, друзья. На сегодня спонсор гороскопа

0: Замузло!
1: Женя, ну, ребята прям били тревогу, когда в первом выпуске про Музло ты не появилась здесь в эфире. Они говорят, где то, чем нас должны были удивить в плане музыки.
2: Ну, говорят, ты справился. Мне рассказывали люди, пока я ехала на работу, опаздывая, кричали из окон машин, что не переживай, Артем вывез эту программу, все хорошо.
1: Ну, ладно.
2: Хорошая песня звучала, какая-то интересная история и все такое. Так, ну хорошо, для всех тех, кто ждал вдруг рубрику про музло прямо сейчас от меня, да, то Will.i.am и Britney Spears с треком Scream and Shout 2012 года трек. В конце, собственно говоря, 2012 года эти ребята выпустили трек, который стал гимном клубов. Да, для тех, кто посещал клубы в 2012 году, наверняка знают, что много ремиксов вышло на этот трек. Песня вышла 20 ноября и мгновенно взлетела на первое место в 24 странах мира. Главная фишка трека – это коронная фразочка Бритни Спирс, да, которая вначале произносит «Это Бритни, детка», которую она, между прочим, впервые произнесла в своем хите «Give Me More» 2007 года. Здесь она звучит перед каждым брейкдауном и стала визитной карточкой песни. И голос Бритни в этом треке обработан до почти роботического такого звучания. Критики сравнивали его с манерами Ники Минаж или даже Мадонны. У этой песни есть неожиданный юридический подтекст. Оказывается, изначально трек написала британская певица Тулиса для своего дебютного альбома, но продюсеры захотели отдать его Will.i.am, и Тулиса, естественно, подала в суд за то, что ее имя не указали в соавторах. Ну и в 2018 году она этот суд выиграла. Теперь она является автором этого трека, ну а исполняют его по-прежнему Will.i.am и Бритни Спирс. Bring the action.

0: Мама, осторожнее, коленочка, побереги.
1: Дай нам только волю, сразу закружимся в танце.
0: Так, ребята, у нас информация о погоде. Давайте о важном.
1: Да, давайте посерьезней.
0: Хватит вот этого тусе. Понедельник. Придите в себя.
1: Собрались, да. Uh-huh. Так, ну что, по данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня. В Ахе снег около 0, в Тымовском без осадков до 9 тепла, в Смирных без осадков плюс 11. В Углегорске осадков не ожидается до 6 тепла, в Тамаре без существенных осадков плюс 7. В Чехове существенных осадков сегодня не ожидается около 9 градусов тепла, в Невельске и в Холмске возможны осадки плюс 8 градусов. В Северокурильске сегодня снег до 3 тепла, в Курильске дождь плюс 6. В Южно-Сахалинске днем осадки во второй половине дня и 5-7 градусов тепла. Ветер северо-восточный от 6 до 12 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90.
3: Реклама.
4: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31 77 88.
5: Мы сломаем тебе жизнь, как раньше уже никогда не будет. Ты зависим, зависим, зависим.
6: Не позволяй наркотикам управлять тобой. Опасные вещества проникают в мозг и разрушают жизнь. Откажись от зависимости уже сегодня. Обратись за помощью в областной наркологический диспансер. Звони 760-831.
7: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов. Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

Повсюду бензин, но ты носишься искрой. Синьорита, изысканность, новую жизнь, одержимость рвут коготки. Новая искренность. Тут разговоры о том, что и в горе, и в радости. Невкусные сладости, детка, очнись, Антарктида начинается здесь.

0: На старте. Все о спорте на радио АСТВ.
1: Время для спортивных новостей. В студии Владимир Литвинов. Бодрого утра.
2: Доброе утро, друзья. Всем легкого понедельника. Физкульт-привет, Артем. Слушайте в этом выпуске. Краснодар вернул себе лидерство на чемпионате России по футболу. Хоккеисты казанского «Акбарса» стали первыми финалистами Кубка Гагарина. Россиянки Мира Андреева и Диана Шнайдер проиграли финал парного теннисного турнира в Мадриде. Российская саблистка Яна Егорян завоевала золото на этапе Кубка мира.
0: На старте.
2: Итак, Краснодар в Самаре победил тольяттинский «Акрон» со счетом 1-0 в матче 28-го тура чемпионата России по футболу. Единственный гол в этой встрече забил Джон Кордоба на 72-й минуте после передачи Эдуарда Спирцяна. После этой победы Краснодар набрал 63 очка и вернулся на третье место в российской премьер-лиге, на балл опередив «Зенит» из Санкт-Петербурга. «Акрон», у которого 27 очков, занимает 12-ю строчку. Пари Нижний Новгород. В первом матче под руководством нового главного тренера Вадима Гаранина в Грозном выступил Ахмат со счетом 0-2, потерпев третье поражение подряд и остается в зоне вылета. Грозненцы набрали 35 очков и занимают 9 место. Еще в одной встрече Сочи дома благодаря хет-трику Кирилла Кравцова победил Оренбург 3-1, выиграв 4-й из 5 последних матчей. Тем не менее, южане, у которых 21 очко, остаются на последней 16-й позиции в турнирной таблице российской премьер-лиги. А казанский «Акбарс» на выезде в овертайме обыграл магнитогорский «Металлург» со счетом 4-3 в пятом матче полуфинала Кубка Гагарина и вышел в финал плей-офф континентальной хоккейной лиги. Игра была равной, казанцы выходили вперед, но «Металлург» был в роли догоняющего и восстанавливал равенство. У гостей отличились Алексей Пустозеров, Артем Галимов и Дмитрий Яшкин. У магнитогорского клуба забил Никита Михайлис, а Валерий Орехов оформил дубль, сравняв счет на предпоследней минуте. Победу «Акбарсу» в овертайме добыл Александр Барабан. Выиграв полуфинальную серию 4-1, команда из Казани шестой раз в своей истории вышла в финал Кубка Гагарина, где сразится с победителем противостояния, в котором бьются ярославский «Локомотив» и омский «Авангард». Российские теннисистки Мира Андреева и Диана Шнайдер проиграли в финале парного турнира серии «Мастерс» в Мадриде. В решающем поединке наш дуэт уступил чешке Катаржине Синяковой и американке Тейлор Таунсен со счетом 6-7-2-6. Ранее Мира Андреева в финале одиночного разряда на турнире столицы Испании уступила Марте Костюк из Украины 3-6-5-7. Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию российская саблистка Яна Егорян выиграла золотую медаль на этапе Кубка мира в южнокорейском Инчхоне. В финале соревнований Егорян уверенно победила американку Майю Чемберлен, завершив бой со счетом 15-7. Бронзовыми призерами этапа стали испанка Арасели Наварро и болгарская саблистка Йоанна Илиева. Стоит отметить, что двукратная олимпийская чемпионка россиянка Софья Великая заняла 6-е место. Российские фехтовальщики принимают участие в международных стартах под эгидой Международной федерации фехтования в нейтральном статусе. На этом о спорте у меня все. Болейте за наших, не забывайте делать зарядку и будьте, пожалуйста, здоровы.
0: На старте на радио АСТВ.

0: 9 часов 39 минут в Южно-Сахалинске. Для вас информация о погоде на сегодня.
1: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня, 4 мая. В Ахе снег около 0, в Тымовском без осадков до 9 тепла, в Смирных без осадков плюс 11. В Александровске, Сахалинском без осадков плюс 6, в Ногликах и Поронайске осадков не ожидается плюс 5, в Красногорске сегодня без осадков до 8 тепла, в Макарове осадков не ожидается около 5 со знаком плюс, в Долинске и Охотском осадки во второй половине дня плюс 5, в Корсакове осадки во второй половине дня также плюс 5, в Аниве осадки также во второй половине дня, температура воздуха прогреется до 7 градусов, в Малокурильском дождь плюс 7, в Южно-Курильске также дождь 4 тепла, в Южно-Сахалинске осадки во второй половине дня и температура в течение дня до 7 градусов прогреется. Ветер северо-восточный от 6 до 12 метров в секунду.
0: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж, как хамелеону окрас. Легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея».
2: Реклама.
3: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты. Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб «Портал VR». Арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. «Портал VR». «Сити Молл». Пятый этаж. Территория «Игромикс». Телефон 266-255. Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
3: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
5: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: 9 часов 44 минуты в Южно-Сахалинске. Женечка, какая будет у вас информация сегодня для нас? Потому что она должна быть важной, как минимум. Куда
1: да,
0: нам
1: я сейчас все расскажу, и слушайте внимательно. Движение на участке улицы Железнодорожная будет затруднено сегодня из-за ямочного ремонта.
0: Ай-яй-яй.
1: Вот. Работы будут проводиться на участке от улицы Воздушной до переулка Медицинского с 8 утра до 20.00. Также на железнодорожном переезде через переулок Горького в Новоалександровске будут частично ограничены движения автотранспорта. И это связано с ремонтными работами 4 и 5 мая. Они пройдут с 9 утра до 16 дня. Просим автомобилистов учитывать эту информацию и заранее планировать свои маршруты.
0: Спасибо, что предупредила.
2: Реклама спонсора.
3: Алло, мам, а у тебя в шкафу место есть? Завезу тебе шубу и зимний пуховик на хранение.
4: Сколько раз говорить, сначала зимнюю одежду нужно отдать в химчистку. Тогда они будут выглядеть как новые и дольше прослужат. И вообще, в своем шкафу наведи порядок и место появится.
3: Ну, мам!
4: Не мамкой, а записывай адрес. Химчистка Ариэль. Дом быта, второй этаж, ТЦ Рояль, цокольный этаж. Телефон 72 63 0.

0: Афиша. Афиша. На радио АСТВ.
1: Ну вот и понедельник, mm-hmm. ребята, а что такое мая. В этом дне прекрасного?
2: Здравствуйте, да, расскажу сейчас, чем славится 4 мая в календаре. Итак, день рождения складного зонтика сегодня отмечается. 4 мая в 1715 году в Париже был запатентован первый складной зонт.
1: А до этого как... не выйти, не зайти?
2: Ну, конечно, с пакетами с какими-то ходили, я не знаю, ну, чем-то прикрывались.
1: Всегда раскрыт.
2: А теперь как удобно, в сумочку его положил, и, угу. пожалуйста, в любой непонятной ситуации достаешь. Далее, сегодня Международный день пожарных отмечается. Вот, спасибо большое этим большим взрослым мужчинам, да. Да, которые спасают дома от пожаров. Вообще, видела пару раз, как работают пожарные, и каждый раз, когда я это вижу, я подхожу прямо к ним и говорю, спасибо вам большое, вы такие смелые. Вы такие сильные, я просто восхищаюсь. Так, переходим к следующему празднику. День маленьких и гордых сегодня отмечается, друзья. Праздник, который отмечают люди невысокого роста. Mm-hmm. И вот в списке известных людей, связанных с этим днем, упоминают люди такие, как Наполеон Бонапарт, mm-hmm. Николай Гоголь, Александр Пушкин, да. А из современных актеров это Дэнни Девито. Дэнни Девито замечательный актер, мы его все очень любим. Всемирный день щедрости также отмечается сегодня, 4 мая. Праздник появился в 2010 году в США по инициативе благотворительной организации. Да, он призван вдохновлять людей не скупиться на добрые слова и поступки. Поэтому сегодня будьте добры, пожалуйста.
1: Хорошо.
2: Также 4 мая отмечают именины... Нет, еще пару праздников расскажу, а потом про именины.
1: Давай.
2: День Звездных войн сегодня отмечается. А? Mm-hmm. Ну, неофициальный праздник поклонников этой культовой франшизы, и дата выбрана не случайно. В ней присутствуют на английском, если да, созвучные фразы «May the force be with you», а, «Да пребудет с тобой сила», а вот что значит 4 мая, так это «May the force». Вот, вот так. Уважаемые англичане, простите за произношение или что-то неправильное сказала, не очень понимаю английский, пытаюсь как могу. Так, ну и еще день любителей вермишелевого супа. Отмечается сегодня такой праздник, угу. связанный, да, с куриным супом и с вермишелью, блюдом, которое ассоциируется именно с детством.
1: Да, это вам не болоньезы.
2: Угу.
1: Вермишель.
2: Вермишелька. М-м. В супе плавает, очень вкусно, я люблю. Ну и давайте переходим уже к именинам. Сегодня отмечаются именины Александр, Алексей, Денис, Иван, Максим, Николай, Прокол и Федор. И заметьте, ни одной девчонки сегодня.
1: Mm, сегодня mm. без девочек.
2: А,
1: мальчишки
2: нет.
1: гуляют.
2: А, если Александру приравнять, можно к Александру? Mm. Александр и Александра. Можно как-то так?
1: Нет.
2: Или это все разные имена? Ну хорошо,
1: все. Все. Мужиками.
2: Тогда сегодня мужская компания отмечает свои именины, мы их поздравляем.
1: Прокол во главе стола.
2: Хорошо.
0: Афиша на радио АСТВ.

0: Maroon 5 Animals на волне радио АСТ завершает этот музыкальный час. Друзья, мы переходим в следующий час. Оставайтесь с нами. С вами Облобластное шоу. Доброе утро. На Сахалине и Курилах. 10 утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Прямо сейчас для вас свежий актуальный выпуск новостей. Микрофон Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиникой номер 1 РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга, колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Запрет на парковку по всему периметру площади Победы действует сегодня в областном центре. В Березниках начал работу пожарный пост. Сахалинская сборная стала сильнейшей на турнире по кёрлингу в Пекине. Запрет на парковку и стоянку по всему периметру площади Победы, включая зону в районе магазина «Столичный», вновь действует сегодня в областном центре в связи с подготовкой ко Дню Победы. Также сегодня вечером на время репетиции парада перекроют движение по улице Горького. Ограничения на участке от улицы Священномученика Илариона Троицкого до улицы Горнолыжной продлятся с 19 до 22.00. На это время общественный транспорт будет объезжать участок по Компроспекту, Комсомольской, Пограничной, Емельянова. В Березниках начал работу пожарный пост. Здесь организовано круглосуточное дежурство. В каждой смене 4 сотрудника. Для личного состава предусмотрены комнаты приема пищи и отдыха, спальное помещение, учебный класс, где будут проводиться занятия по тактике тушения пожаров и проведению аварийно-спасательных работ. На посту базируются аварийно-спасательные автомобили, пожарная техника для тушения. На вооружении спасателей есть все необходимое специализированное оборудование, в том числе беспилотный летательный аппарат для поиска людей в лесу и мониторинга территории с высоты. Специалисты аварийно-восстановительных бригад РВК «Сахалин» предстоящей ночью будут устранять масштабные повреждения на сетях водоснабжения в центре Южно-Сахалинска. Работы пройдут в районе улиц Хабаровской и Амурской. Они потребуют ограничений водоснабжения и на соседних улицах. С 10 часов сегодняшнего вечера и до 6 утра вторника холодной воды не будет в ряде домов по Буюклы, Амурской, Горной, Детской, Дзержинского и другим улицам. Полный список адресов опубликован на портале aistv.ru. Сборная команды Сахалинской области стала сильнейшей на азиатском турнире по кёрлингу в Пекине. Участниками соревнований стали 18 команд девушек до 18 лет из островного региона и 6 китайских провинций. Сборная Сахалина-2 без поражений завершила групповой этап турнира. По завершению соревнований организаторы вместе с островным тренером обсудили дальнейшее сотрудничество и организацию подобных состязаний на Сахалине с участием китайских команд. Нутрициологи рассказали, сколько шашлыка можно съесть без вреда для здоровья, так оптимальная порция 200-300 граммов. При этом специалисты советуют отказаться от алкоголя и десерта, чтобы снизить нагрузку на пищеварение, а в качестве гарнира выбирать свежие овощи. Чтобы избежать тяжести в желудке, шашлык должен быть хорошо прожаренным, но без обугливания. За пару дней до застолья лучше пить больше воды и есть меньше сладкого, жирного и мучного. Ним завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, плюс 5 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Спонсор облобластного шоу — сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный» проводит ежемесячные акции для своих клиентов. Получите скидочную карту в любом из магазинов «Верный» и приобретайте качественные и свежие продукты по еще более низким ценам. Ваш выбор «Верный». Подробности у продавцов-консультантов.
1: Доброе утро, друзья! Здравствуйте! Добро пожаловать в наш новый музыкальный час на волне радио АСТВ. С вами облобластное шоу, Артем Бушаев,
0: Женя Милых.
1: Мы приветствуем вас и желаем вам хорошего настроения в этот бодрый понедельник. Ну и, конечно, напомним вам о том, что в следующем, вернее, ну, в этом часе, но через пару мгновений, стартует наша традиционная игра, которая называется «Дозвон».
0: Ребята, дождитесь, нам нужны участники, и нам нужен сегодня победитель. Мы хотим кому-то официально вручить сертификат на 1000 рублей, чтобы вы порадовали себя и свой желудок.
1: Конечно. Да, все подробности мы расскажем через пару мгновений, оставайтесь с нами.
2: Это будет наш с тобой секрет, не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой. На часах.

0: Звон футбол центральный на Мира 108.
1: Ребята, нам необходимо, как вы в курсе, а если кто не знает, то мы немного обновим данные. Ребятки, давайте для всех и сразу. Смотрите, нам нужны заявки ваши. Отправлять их можно в МАКС легко и просто. В заявке указывайте в своем сообщении текстово, указывайте ваше имя, пишите буковками «Хочу в дозвон» и ваш номер телефона обязательно.
0: Да, сегодня мы разыгрываем сертификат на 1000 рублей в макаронную. Mm-hmm. Ну и сегодня 4 мая. Отмечается, как я уже говорила сегодня, да, в начале часа, День Звездных Войн. Ну и, соответственно, кодовая фраза да сегодняшнего прибудет. Дня «Да прибудет с тобой сила».
1: О, мой юный подаван, молодец, хорошо, всем по чубаке. Так, смотрите, ребятки, как я сказал, в МАКС принимаются ваши заявки. Среди всех, кто отправил эти самые заявки, да, мы выберем одного счастливчика, которому в прямом эфире дозвонимся в середине этого часа, и он на наш телефонный звонок спонтанный, да, должен ответить той самой фразой «Да прибудет с тобой и с вами».
0: С тобой.
1: С тобой сила,
0: в фильме
1: да.
0: говорится «Да прибудет с тобой сила», да. Поэтому кодовая фраза звучит именно так. Угу. Присоединяйтесь к нашему розыгрышу.

0: Ваш астрологический прогноз на сегодняшний день. Спонсор гороскопа — компания «Ворота Про». «Ворота Про» — для вас откатные и секционные, рулонные, распашные, комплектующие к ним, шлагбаумы и рольставни, а также двери технические, противопожарные, заборы, модульные 3D. Индивидуальные условия, оптовикам скидки. «Ворота Про», телефон 60 69 29.
1: Итак, доброе утро, Овны. Пусть некоторые достижения будут хоть и скромными, но вы все равно будете довольны собой.
0: Сельцы, постарайтесь отговорить близких от необдуманных поступков.
1: Близнецы, сегодня лучше сосредоточиться на рабочих моментах, а личные дела оставить на потом.
0: Раки, все или ничего. Именно такого принципа вам захочется придерживаться.
1: Львы, принимайте важные решения только после того, как будет собрана достаточно информации.
0: Девы, возможные знаки внимания со стороны окружающих, которым вы будете очень рады.
1: Весы, звезды советуют исключить даже минимальную возможность полениться.
0: Далее, скорпионы, для хорошего настроения сегодня найдутся все основания.
1: Стрельцы, немного импульсивных поступков вам не помешает не сдерживать свои эмоции.
0: Козероги, решайте организационные вопросы по мере их поступления, не накручивайте себя лишний раз.
1: Водолеи, возможны пустяковые споры, которые, однако, помогут разобраться в некоторых моментах.
0: Рыбы, вероятные и удивительные совпадения, о которых вы еще и не один раз вспомните.
1: Ну вот такой гороскоп на сегодняшний день, друзья. Спонсор гороскопа — компания «Ворота Про». «Ворота Про», более 11 лет успешной работы, телефон 60 60 59 29.

0: 10:20 в Южно-Сахалинске. Ребята, ни в коем случае тонуть не нужно, если только в лучах любви.
1: Как хорошо сказал.
0: Молодец. Ну, весна, извините меня. Да, это сами по себе это слова хоп, и вот пошли. А сейчас вот сами по себе слова о погоде хоп, и пошли.
1: Аж зарумянился, хотел тебя Сергеем назвать, представляешь?
0: Ага.
1: А ты не Сергей, ты же Сергеич.
0: Но.
1: Вот, поэтому информация о погоде прямо сейчас для всех наших слушателей.
0: А Сереж, как
1: сегодня.
0: Думаешь?
1: Итак, по данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области. На сегодня в Ахе снег около 0, в Тымовском без осадков до 9 тепла, в Смирных осадков не ожидается плюс 11. В Углегорске без осадков до 6 тепла, в Томари без существенных осадков плюс 7, в Чехове осадков существенных сегодня днем не ожидается, температура воздуха прогреется до 9 градусов. В Невельске и в Хомске возможны осадки плюс 8, Северокурильский снег до 3 тепла. В Курильске сегодня дождь и плюс 6. В Южно-Сахалинске сегодня ожидаются осадки во второй половине дня, температура днем плюс 5, плюс 7, ветер северо-восточный от 6 до 12 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
3: Реклама.
4: Пикниковый период в столичном Сахмаркете и Аллеемаркете. Колбаски-гриль от фабрики вкуса. Свины, нюрнбергские, куриные. Сейчас минус 25%. Успейте. Акция по 15 мая. Подробности у продавцов.
5: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
6: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
2: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Доброе утро, друзья. Ну что, мы приглашаем вас в игру под названием «Дозвон». Спонсор игры «Дозвон» – футмол «Центральный». Легендарное место встреч в самом сердце города на Мира 108 открывает новый сезон. Приходите за любимой едой, атмосферой и свежими впечатлениями. Вкусные маршруты ведут в футмол «Центральный».
1: А кто же у нас сегодня ворвется в этот эфир с правильной фразы? Не с привет, не со здравствуйте, не с молчанием в трубку, ребята, а именно фразой, которую мы анонсировали в начале этого часа, именно ей нужно ответить на наш сегодняшний звонок в прямом эфире. Если сделаете все правильно, выбираем вас как победителя, вручаем сертификат, все довольны. Есть.
2: Да прибудет с тобой сила.
0: Да.
1: Хорошо-то как.
0: Отлично, да будет так. Юрий, здравствуйте.
1: Доброе. Здравствуйте, Юрий. Что там у вас со связью? Кто повредил?
2: Да нормально все.
1: Нормально все.
2: Порта, наверное, поэтому.
1: А, понял. Глушат вас, Юрий, глушат. Ну хорошо. А, Юрий, мы с вами свяжемся чуть позже, расскажем, куда подойти и подъехать за призами. Вы молодец, все правильно сделали.
0: Да.
1: Поздравляем. Все. Хорошего дня. Счастливо.
0: Так, ну что, Юрий забирает сегодня сертификат на 1000 рублей в макаронную. Да, подсластили ему жизнь. Вот так. Вы тоже можете оказаться в числе счастливчиков, если будете внимательно слушать радио АСТВ, особенно в это самое время. Потому что по будням мы здесь. Игра «Дозвон» для вас.

0: Всем внимание! Всем! 10 часов и 34 минуты в Южно-Сахалинске, ребята, это облабластное шоу. Здесь Женя, здесь Артем, и это значит, что утро бодрое будет здесь и сейчас. Наш спонсор, кстати, спонсор облабластного шоу, сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Своих покупателей всегда радует вкусными и качественными новинками. Всегда прямые поставки только свежей и качественной продукции от заводов-изготовителей.
1: Ну что, друзья, прошли наши выходные праздничные, да, шашлычные, я бы даже сказала.
0: Дачно-шашлычные.
1: И на этом фоне в России выпустили шашлычный раф. Вкус напитка отдаляет пряными такими специями, дымком. И бонусом идет мини-шашлычок на шпажке на стаканчике. Поэтому, если вдруг вы не наели шашлыка на этих майских, то
0: наесться им
1: можно и кофе
0: не получается, по крайней мере, уже точно до лета. Ребята, вот этот весна, действительно, когда тело, душа, да что там тело, требует шашлыка.
1: Ну, вообще, интересная задумка, конечно, шашлычный раф, да, я как-то пробовала сырный, и это действительно вкусно. А вот шашлычный тоже бы попробовала, особенно если на шпажке там кусочек мяска.
0: А что кусочек? Лежит. Давайте с ним вместе в лаваше что-нибудь заверните посерьезнее, что это кусочек. Кусок

0: 10:40 в Южно-Сахалинске. Ловите информацию о погоде на сегодня.
1: Спонсор прогноза погоды — салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеону окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 4 мая в Александровске-Сахалинском без осадков плюс 6 градусов. В Ногликах-Поронайске осадков не ожидается до 5 тепла. В Красногорске плюс 8 без осадков. Осадков не будет в Макарове плюс 5. А далее Долинское. Город Долинск и
1: Охотское. Извините.
0: Да, шуточки за 300. С вами, конечно же, работать еще. Итак, в Долинске и Охотском осадки во второй половине дня плюс 5. Далее осадки во второй половине дня ожидаются в Корсакове плюс 5 градусов. В Аниве осадки во второй половине дня плюс 7. Дождь пройдет в Малокурильском — 7 тепла. В Южно-Курильске — 4. Дожди. В Южно-Сахалинске осадки во второй половине дня плюс 5, плюс 7. Ветер северо-восточный от 6 до 12 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Фундамент не прощает ошибок. Выбирайте бетон по ГОСТу от бетонного завода «Амира». Контроль качества, собственное производство, своевременная доставка. Южно-Сахалинск и область. Завод «Амира». Основа вашего дома. Звоните 280020.
4: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
5: Эй, народ, бегом в «Стройлисткомплект». Здесь от кирпича и цемента до всяких штук, без которых никуда. Материалы на миллион, цены на тысячи. Холмское шоссе 3А. Звоните 27-77-20.
6: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью, они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
7: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский – один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
8: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: не скучаю.
1: Не скучаю.
2: Я соскучилась.
3: Любимый.
4: Давай же.
0: Я беременна.
4: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
2: А у нас будет девочка.
5: У меня родился сын.
4: А мой внук.
5: Сам сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
3: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
0: Я объявляю вас мужем.
2: Я тебя люблю.

0: Ребята, облабластное шоу на сегодня завершено, и вы слышите, напевает Женечка какую-то мелодию. Что за мелодия, Женечка?
1: Ну вот то, что играет, это у нас, между прочим, Кения Грейс, да, Strangers называется песня. Ну а мы завершаем свой утренний эфир и напоминаем, что спонсор нашего утра – сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Не знаете, что приготовить на ужин? Приходите в магазин «Верный», ведь там большой ассортимент и вкуснейшие полуфабрикаты от местных производителей. Пельмени, голубцы, котлеты, отбивные, стейк и многое другое – все по доступным ценам. Этим утром для вас работали Артем Бушаев,
0: Женя Милых.
1: И мы прощаемся с вами. Всем до завтра, всем счастливо, всем пока.
0: Пока.
1: Удачи.

0: На Сахалине и Курилах 11 часов.
1: Новости на радио АСТВ.
0: И с актуальными новостями к этому часу в студии Виктория Тараварина. Доброе утро.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей — Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной системы по полису МС бесплатно. Работает клиника диагностической лаборатории, кабинет денсотометрии. «Модус Вивенди» — быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Более 50 нетрезвых водителей задержали на сахалинских дорогах в праздничные выходные. Автопарк областного управления МЧС пополнился новой техникой. Движение на участке улицы Железнодорожной затруднено сегодня в Южно-Сахалинске. Более 50 нетрезвых водителей задержали на сахалинских дорогах в праздничные выходные. По информации региональной госавтоинспекции, еще 76 человек находились за рулем, не имея прав. Также к административной ответственности привлечены автомобилисты, управляющие транспортными средствами, незарегистрированными в установленном порядке при наличии технических неисправностей, нарушившие предписания дорожных знаков и правил перевозки детей, оказавшие неповиновение сотрудникам полиции и другие. Всего за указанный срок сотрудники ГАИ пресекли 715 нарушений правил дорожного движения. Автопарк областного управления МЧС пополнился новой техникой. Так, пожарная автолестница убывает в третью пожарно-спасательную часть города Хомска. Автоцистерна заступает на дежурство в пятой пожарно-спасательной части Южно-Сахалинска, усиливая боеготовность областного центра. Пожарный штабной автомобиль передан в распоряжение службы пожаротушения. Специальный автомобиль службы МЧС в центр управления в кризисных ситуациях. Движение на участке улицы Железнодорожной затруднено сегодня в Южно-Сахалинске из-за ямочного ремонта. Работы на участке от Воздушной до переулка Медицинского продлятся до 20:00. Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов. Более 30 человек из 7 участников СВО и ветераны боевых действий посетили киноконцертный зал «Октябрь», где завершился областной фестиваль-конкурс современной хореографии «Импульс нового времени». Масштабный танцевальный марафон собрал хореографические коллективы из 9 районов. В программе гала-концерта были представлены разные направления, от уличных стилей до экспериментальной хореографии. Итальянские повара приготовили самый длинный тирамису в мире. Десерт длиной в 445 метров официально внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Для его создания потребовалось более 2 тонн маскарпоне, около 50 тысяч печенья «Дамские пальчики» и свыше 3000 яиц. Кондитеры отмечают, тирамису оказался примечателен не только размерами, но и идеально сбалансированным сливочно-кофейным вкусом. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, плюс 6 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.